Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
3: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Вкусное лето». Стилисты составили список вещей, которые этим летом окажутся безвкусицей. В первую очередь, главным маркером отсутствия стиля эксперт отнес погоню за быстрыми трендами. Например, это тотальное копирование манекенов из масс-маркета. Когда на человеке надето все самое актуальное сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ – это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы рекламная площадка, уверяют стилисты. Второй маркер безвкусицы, по их мнению, игнорирование архитектуры тела и плохая посадка. Стилисты советуют не совершать ошибку, выбирая летом чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт. Отсутствие стиля также выдает и неумение выбирать фактуры. Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть – это те ткани, которые имеют свойство красиво стареть в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства. Кроме того, безвкусица говорит и обувной диссонанс. Отсутствие стиля – это когда вы надеваете спортивную обувь с классическими брюками, не понимая контекста. Или, что еще хуже, выбираете перфорированные туфли-тапочки, которые пытаются быть одновременно и официальными, и летними. Помните, либо вы в классике, либо в осознанном спортивном стиле. Полумеры – это всегда провал, уверяют стилисты. Главная задача в этом сезоне – не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости, уверяют стилисты. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

А именно, что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Вдохни весну.
1: На 100 и
2: реклама на местном радио.
3: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
4: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
3: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: слушает.
1: Весна на любимом радио.
2: На 100 реклама на местном радио.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе и только в Силе при покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
4: Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: Месяц в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
8: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
10: Весна. Рассвет хитов.
11: Включай радио
10: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
9: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
10: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазин.

0: Спортландия. Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин Спортландия. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
7: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
8: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
9: Наш весенний плейлист для тебя.
8: На 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.
1: 2 кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смысл.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: расскажу тебе обо всем.
1: Весна на радио, счастливый сезон.
2: На местном радио.
3: Ты смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубо и неаккуратно вываживает рыбу. Очень часто весной применение небольшой мормышки вместо крючка и грузила показывает на порядок лучший результат. Только вес и размер мормышки нужно непременно соотносить с грузоподъемностью поплавка и с используемой наживкой.
4: Не клюет.
2: Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее, удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой, или же добавить в прикормку мелко порезанного навозного червя и немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо без фанатизма, аккуратно. Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая водная живность. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и менее активно. В общем, рыбалка в апреле – это интересная, активная ловля. Частые переходы с места на место не дадут вам замерзнуть, а активный клев, если вы все же набредете на рыбью стаю, не даст скучать. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
5: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
1: На местном радио.

0: эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сенаторы России обсудили в Карелии охрану госграницы. Вчера в региональном правительстве состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Участники заседания обсудили военно-стратегическую обстановку в Арктике, готовность механизмов территориальной обороны. Обсуждалась тема охраны государственной границы Российской Федерации и роль пограничных органов в обеспечении безопасности западных рубежей России. Предметом анализа стали состояние, проблемные вопросы и перспективы развития Беломорско-Балтийского канала. В Костомукше появится отделение неврологии. 1 июня в межрайонной больнице номер 1 откроется новое неврологическое отделение. Его возглавит Николай Королев. С этого года главный внештатный реабилитолог Минздрава Карелии. Пациенты неврологии, особенно с инсультами, требуют экстренного лечения, максимальной вовлеченности и долгого пути. Показать, как строится эта работа, смогут сотрудники регионального сосудистого центра. Они приедут в Костомукскую больницу летом, чтобы поделиться опытом. Кроме того, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заверил, что до конца года в больнице планируют запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Уже сегодня медучреждение оснащено цифровым рентген-комплексом, экспертной УЗИ и эндоскопической техникой. Внедряются новые методы лечения в ревматологии, гастроэнтерологии и онкологии. Хирурги выполняют высокотехнологичные операции. Нейросети будут контролировать школьников на экзаменах в Карелии. Министр Наталья Кармазина предупредила родителей и учеников о том, что экзамены в этом году будут контролировать при помощи нейросетей. Глава Министерства образования посоветовала выпускникам не пытаться списывать на заключительных экзаменах. Любые попытки воспользоваться шпаргалкой, телефоном или другим носителем информации приведут к отмене результатов с пересдачей в следующем году и штрафу до 5000 рублей, заявила Кармазина. Я напомню, ЕГЭ стартует 1 июня, на нем выпускники будут сдавать экзамен по выбору – историю, литературу или химию. А 2 июня пройдет первый госэкзамен по математике для выпускников 9 классов. В поселке Контаки вокруг здания УПК подрядчик наводит порядок и занимается обеспечением безопасности территории. В разрушенном здании УПК по периметру зашиты все дверные и оконные проемы. Исключена возможность несанкционированного проникновения на объект. На территории идет уборка крупногабаритного и мелкого мусора, шин и валовых деревьев. Власти города обращают внимание родителей, чьи несовершеннолетние дети проводят свободное время на этой территории и призывают провести беседы с подростками. Если акты вандализма и проникновения в здание повторятся, родители будут привлекать к ответственности. Водителя лишили прав за скрытый номер. Водитель двигался по автодороге с металлической штангой, установленной на переднем госномере. Устройство не давало считать номер. Автомобиль остановили сотрудники полиции, составили протокол, после чего суд лишил правонарушителя прав на 1 год и конфисковал устройство. Мужчина обжаловал решение во всех инстанциях, но кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов. Для привлечения к ответственности достаточно самого факта наличия устройства, которое конструктивно позволяет скрыть или изменить номер. Поэтому приговоры лишения прав оставили в силе. Во время монетной недели жители Карелии вернули в оборот более миллиона рублей мелочью. Всего участники акции сдали 226 тысяч монет на сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Это на треть больше по количеству и сумме по сравнению с акцией, проходившей весной прошлого года, рассказали в Нацбанке Карелии. К акции присоединились более 20 офисов банков в большинстве районов Карелии и несколько сетевых магазинов. Жители республики зачисляли сумму монет на счет в банке без ограничения по объему и без комиссии или обменивали монеты на банкноты. Я добавлю, чтобы вернуть монеты в обращение, не обязательно ждать очередной акции. Можно просто оплачивать ими товары и услуги. Каливальский дом культуры приглашает любителей настолок на самую крутую игровую встречу сезона. К участию приглашаются все от 6 до 16 лет. Вас ждут как уже полюбившиеся всем игры, так и особый сюрприз от организаторов – новые настолки. Игры пройдут в пятницу, 29 мая в 18 часов. Не пропустите. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомуша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомуше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают небольшой снег, а воздух прогреется максимум до 7 градусов тепла. Ветер порывистый до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет плюс 2, плюс 7 градусов, небольшой дождь и ветер до 16 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 5, плюс 8 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 12 метров в секунду. Завтра, по прогнозам синоптиков, столбик термометра в Калевале поднимется максимум до 5 градусов тепла. В течение дня синоптики обещают небольшой дождь и ветер порывами до 16 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Ну что, всем большой привет. Предлагаю, друзья, не смотреть сегодня за окно, не унывать. Давайте держаться вместе, согревая друг друга отличной, друзья, музыкой. Ну, естественно, хорошим настроением. Включайте, друзья, обогреватели на максимум, наливайте горячий чай и оставайтесь со мной. И буду к вашим горячим напиткам, друзья, и теплым приветом подавать сегодня музыкальные угощения. Я, кстати, друзья, сегодня опять порылась в своем сундучке старых хитов. Так что, если помните слова, вы их точно помните, подпевайте.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: С добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
4: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: А стол эфирный, друзья, накрыт. И первое угощение я сегодня подам Дмитрию Андрееву. Дима, пусть жизнь ваша бьет ключом. Дима, удача всегда будет на вашей стороне. Здоровье пусть, конечно же, не подводит. Ну и сегодня, несмотря на погоду, пусть ваш праздник будет теплым и очень душевным.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: С большим удовольствием спешу поздравить с главным праздником Алексея Ильина. Алеша, пусть каждый день приносит вам повод для улыбки. Пусть у вас, Алексей, всегда будет план А, который работает, разумеется, и вагон здоровья в придачу.

0: реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Я говорю «интернет», вы говорите
3: «Ситилинк».
2: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
3: «Подключили».
2: Вы подключили и получили
3: месяц в подарок.
4: А что это тут происходит?
2: «Ситилинк» дает в подарок месяц интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет «Ситилинк». Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
6: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: «Ситилинк».

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Летим, друзья, по эфиру дальше. На этот раз по ту сторону эфира поздравление отправляется Даниилу Колеснику. А Даниил, уверенно, пожалуйста, идите к своим целям. Никогда, Даниил, не останавливайтесь. Ну и пусть в вашей жизни не будет места для уныния и печалей.

еще один именинник, друзья, на нашей волне. Олег Павловский. Олег, пусть в жизни все складывается как надо. А я сердечно вам, Олег, желаю, чтобы на душе было радостным и тепло сегодня. Олег, вам желаю отметить праздник с особым настроением.

0: говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, целеустремленные и решительные личности. Они тщательно продумывают планы и ставят перед собой только сложные задачи. Находят выход из любой ситуации и отважно завоевывают свое место под солнцем. Умеют концентрироваться на целях и действуют быстро и решительно. Такие люди никогда не делают того, что им чуждо и непонятно. Они поступают согласно своим принципам и никогда не опираются на чужое мнение. Именинники этого дня не любят интриги и не участвуют в скандалах.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. Мне больно.
2: Больше не буду.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Ну что, друзья, я с вами прощаюсь уже до понедельника. Пришла, друзья, моя очередь праздновать свой день рождения. Ну, знаете, бокальчик чая за здоровье, друзья, сам себя не поднимет. Так что встречаемся счастливыми уже летом. Пока!

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране. Но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а сколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сенаторы России обсудили в Карелии охрану госграницы. Вчера в региональном правительстве состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Участники заседания обсудили военно-стратегическую обстановку в Арктике, готовность механизмов территориальной обороны. Обсуждалась тема охраны государственной границы Российской Федерации и роль пограничных органов в обеспечении безопасности западных рубежей России. Предметом анализа стали состояние, проблемные вопросы и перспективы развития Беломорско-Балтийского канала. В Костомукше появится отделение неврологии. 1 июня в межрайонной больнице номер 1 откроется новое неврологическое отделение. Его возглавит Николай Королев. С этого года главный внештатный реабилитолог Минздрава Карелии. Пациенты неврологии, особенно с инсультами, требуют экстренного лечения, максимальной вовлеченности и долгого пути. Показать, как строится эта работа, смогут сотрудники регионального сосудистого центра. Они приедут в Костомукскую больницу летом, чтобы поделиться опытом. Кроме того, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заверил, что до конца года в больнице планируют запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Уже сегодня медучреждение оснащено цифровым рентген-комплексом, экспертной УЗИ и эндоскопической техникой. Внедряются новые методы лечения в ревматологии, гастроэнтерологии и онкологии. Хирурги выполняют высокотехнологичные операции. Нейросети будут контролировать школьников на экзаменах в Карелии. Министр Наталья Кармазина предупредила родителей и учеников о том, что экзамены в этом году будут контролировать при помощи нейросетей. Глава Министерства образования посоветовала выпускникам не пытаться списывать на заключительных экзаменах. Любые попытки воспользоваться шпаргалкой, телефоном или другим носителем информации приведут к отмене результатов с пересдачи в следующем году и штрафу до 5000 рублей, заявила Кармазина. Я напомню, ЕГЭ стартует 1 июня, на нем выпускники будут сдавать экзамен по выбору – историю, литературу или химию. А 2 июня пройдет первый госэкзамен по математике для выпускников 9 классов. В поселке Контаки вокруг здания ОПК подрядчик наводит порядок и занимается обеспечением безопасности территории. В разрушенном здании ОПК по периметру зашиты все дверные и оконные проемы. Исключена возможность несанкционированного проникновения на объект. На территории идет уборка крупногабаритного и мелкого мусора, шин и валовых деревьев. Власти города обращают внимание родителей, чьи несовершеннолетние дети проводят свободное время на этой территории, и призывают провести беседы с подростками. Если акты вандализма и проникновения в здание повторятся, родители будут привлекать к ответственности. Водителя лишили прав за скрытый номер. Водитель двигался по автодороге с металлической штангой, установленной на переднем госномере. Устройство не давало считать номер. Автомобиль остановили сотрудники полиции, составили протокол, после чего суд лишил правонарушителя прав на 1 год и конфисковал устройство. Мужчина обжаловал решение во всех инстанциях, но кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов. Для привлечения к ответственности достаточно самого факта наличия устройства, которое конструктивно позволяет скрыть или изменить номер. Поэтому приговор и лишение прав оставили в силе. Во время монетной недели жители Карелии вернули в оборот более 1 000 000 рублей мелочью. Всего участники акции сдали 226 тысяч монет на сумму более 1 100 000 рублей. Это на треть больше по количеству и сумме по сравнению с акцией, проходившей весной прошлого года, рассказали в Нацбанке Карелии. К акции присоединились более 20 офисов банков в большинстве районов Карелии и несколько сетевых магазинов. Жители республики зачисляли сумму монет на счет в банке без ограничения по объему и без комиссии или обменивали монеты на банкноты. Я добавлю, чтобы вернуть монеты в обращение, не обязательно ждать очередной акции. Можно просто оплачивать ими товары и услуги. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают небольшой снег, а воздух прогреется максимум до 7 градусов тепла. Ветер порывистый до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет плюс 2, плюс 7 градусов, небольшой дождь и ветер до 16 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подковье». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Рассвет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Пышно и смешно». Стилист Михаил Ковшов составил рейтинг модных нарядов на выпускной. Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-тортов с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле нулевых или десятых годов. Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно, отметил стилист. При этом в список актуальных фасонов он включил платье-бюстье и бандо и преимущественно длины мини, а также платье с экстремально заниженной талией и варианты из объемных, но легких тканей. А буквально несколькими днями ранее студентка Мичиганского колледжа в соцсетях разместила видео о том, как она оконфузилась на выпускном из-за наряда. Этот ролик завирусился в сети. Сначала девушка запечатлела себя в лифте в белом мини-платье с акцентным объемным подолом, украшенным воланами. Затем она продемонстрировала, как выходит на сцену учебного заведения в шапке и мантии выпускника, надетой поверх этого платья. При этом оборки на нем исказили силуэт девушки. Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров, люди не скупились на ироничные комментарии. «Я плачу, это выглядит как полный подгузник», смеялись одни. Сквидвард из «Губка Боб», когда съел все крабсбургеры, накидывали другие. Ну и резюмировал впечатление от наряда главный комментарий. Чем больше смотришь, тем смешнее становится. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Botti». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104

0: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сенаторы России обсудили в Карелии охрану госграницы. Вчера в региональном правительстве состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Участники заседания обсудили военно-стратегическую обстановку в Арктике, готовность механизмов территориальной обороны. Обсуждалась тема охраны государственной границы Российской Федерации и роль пограничных органов в обеспечении безопасности западных рубежей России. Предметом анализа стали состояние, проблемные вопросы и перспективы развития Беломорско-Балтийского канала. В Костомукше появится отделение неврологии. 1 июня в межрайонной больнице номер 1 откроется новое неврологическое отделение. Его возглавит Николай Королев. С этого года главный внештатный реабилитолог Минздрава Карелии. Пациенты неврологии, особенно с инсультами, требуют экстренного лечения, максимальной вовлеченности и долгого пути. Показать, как строится эта работа, смогут сотрудники регионального сосудистого центра. Они приедут в Костомукскую больницу летом, чтобы поделиться опытом. Кроме того, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заверил, что до конца года в больнице планируют запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Уже сегодня медучреждение оснащено цифровым рентген-комплексом, экспертной УЗИ и эндоскопической техникой. Внедряются новые методы лечения в ревматологии, гастроэнтерологии и онкологии. Хирурги выполняют высокотехнологичные операции. Нейросети будут контролировать школьников на экзаменах в Карелии. Министр Наталья Кармазина предупредила родителей и учеников о том, что экзамены в этом году будут контролировать при помощи нейросетей. Глава Министерства образования посоветовала выпускникам не пытаться списывать на заключительных экзаменах. Любые попытки воспользоваться шпаргалкой, телефоном или другим носителем информации приведут к отмене результатов с пересдачи в следующем году и штрафу до 5000 рублей, заявила Кармазина. Я напомню, ЕГЭ стартует 1 июня, на нем выпускники будут сдавать экзамен по выбору – историю, литературу или химию. А 2 июня пройдет первый госэкзамен по математике для выпускников 9 классов. В поселке Контаки вокруг здания УПК подрядчик наводит порядок и занимается обеспечением безопасности территории. В разрушенном здании УПК по периметру зашиты все дверные и оконные проемы. Исключена возможность несанкционированного проникновения на объект. На территории идет уборка крупногабаритного и мелкого мусора, шин и валовых деревьев. Власти города обращают внимание родителей, чьи несовершеннолетние дети проводят свободное время на этой территории и призывают провести беседы с подростками. Если акты вандализма и проникновения в здание повторятся, родители будут привлекать к ответственности. Водителя лишили прав за скрытый номер. Водитель двигался по автодороге с металлической штангой, установленной на переднем госномере. Устройство не давало считать номер. Автомобиль остановили сотрудники полиции, составили протокол, после чего суд лишил правонарушителя прав на 1 год и конфисковал устройство. Мужчина обжаловал решение во всех инстанциях, но кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов. Для привлечения к ответственности достаточно самого факта наличия устройства, которое конструктивно позволяет скрыть или изменить номер. Поэтому приговоры лишения прав оставили в силе. Во время монетной недели жители Карелии вернули в оборот более 1 000 000 рублей мелочью. Всего участники акции сдали 226 тысяч монет на сумму более 1 100 000 рублей. Это на треть больше по количеству и сумме по сравнению с акцией, проходившей весной прошлого года, рассказали в Нацбанке Карелии. К акции присоединились более 20 офисов банков в большинстве районов Карелии и несколько сетевых магазинов. Жители республики зачисляли сумму монет на счет в банке без ограничения по объему и без комиссии или обменивали монеты на банкноты. Я добавлю, чтобы вернуть монеты в обращение, не обязательно ждать очередной акции. Можно просто оплачивать ими товары и услуги. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают небольшой снег, а воздух прогреется максимум до 7 градусов тепла. Ветер порывистый до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет плюс 2, плюс 7 градусов, небольшой дождь и ветер до 16 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подковье». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек». ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН П 304-100-103-300.

0: Возвращайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всемирный день брюнеток отмечают сегодня. Официального статуса праздник не имеет, но есть мнение, что он возник просто как ответ Дню блондинок. Кстати, если вы не знали, большинство жителей Земли – это обладатели темных волос. Так что не забудьте поздравить брюнеток, если рядом с вами такие есть, с праздником. Ну, а я предлагаю начинать этот вечер вместе, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

0: пятницу.
1: 37027, наш телефон и мобильный номер для ваших смс-сообщений 911-402-2040. Сегодня в России отмечают День пограничника. Для нас с вами, как для жителей приграничного города, эта дата особенно актуальна. На фабричном переделе Карельского Катыша продолжают модернизацию оборудования. О перспективных проектах расскажу в рубрике «Новости Северстали». И ученые назвали три хобби, которые делают нас умнее. Так что, если вы прокачиваете или просто следите за своим интеллектуальным уровнем, возможно, эта информация покажется вам интересной. Так что обо всем этом поговорим сегодня. Ну и, конечно, в завершении дня разыграем призы от наших партнеров. Порцию крылышек в острой панировке от папы Ромы и салат «Цезарь» с креветками от кафе «Суши Биг» достанутся сегодня самым внимательным нашим слушателям и, безусловно, самым удачливым сегодняшнего дня. Так что оставайтесь с нами.

0: Праздник каждый день.
1: В России сегодня отмечают День пограничника, профессиональный праздник военнослужащих пограничных войск. Накануне в 20 часов с наступлением пограничных суток в Костомукше у памятника состоялся торжественный митинг, посвященный 108-й годовщине со дня образования пограничных органов. В этот вечер у мемориала собрались действующие сотрудники пограничной службы, ветераны, их семьи и жители Костомукши, чтобы вместе отдать дань уважения тем, кто стоял и до сих пор стоит на страже рубежей нашей Родины. Участники митинга возложили цветы к памятнику, почтили память павших минутой молчания, вспомнили славные страницы истории пограничных войск и тех, кто с честью исполнял свой долг. Ну и, конечно, для нас, для жителей приграничного города, этот праздник особенно важен, поэтому всех причастных поздравляем с Днем пограничника!

0: Новости «Северстали».
1: На фабричном переделе карельского катыша продолжают модернизацию оборудования. В цехе измельчения, обогащения и хвостового хозяйства реализуют перспективный проект по развитию хвостохранилища. Протяженность от насосной станции до его конечной точки увеличится до 15 километров, и поэтому появилась необходимость в дополнительном насосе, который продлит плечо перекачки хвостов. Новый землесос уже запущен, проходит опытно-промышленные испытания. Специалисты отмечают, что оборудование работает без замечаний и полностью подтверждает свои параметры. Как отметил мастер по технологии цехоизмельчения, обогащения и хвостового хозяйства Леонид Кривонос, новое оборудование влияет на производительность всего комплекса. Без него было бы невозможно перекачать и складировать объемы, которые перерабатывает фабрика. Это шаг в большом проекте по равномерной укладке хвостов по всему периметру хвостохранилища. А в цехе подготовки и окомкования концентрата взамен старого оборудования установили три керамических дисковых фильтра КДФ-108. Новые фильтры позволяют достичь оптимальной влажности концентрата и экономить электроэнергию. Начальник цеха подготовки и окомкования концентрата Егор Владимиров сообщил, что за счет большей производительности керамических фильтров и снижения влаги в концентрате улучшается качество товарной продукции. Также в цехе пробуют сэкономить на удельном расходе бентонита, который добавляют в технологический процесс для производства сырых окатышей.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Исследователи назвали три вида хобби, которые повышают интеллектуальный уровень. И первое из них – это чтение с погружением. Литература развивает не только словарный запас и кругозор. Художественные тексты способствуют культурному развитию, тренируют социальный и эмоциональный интеллект, открывают нам что-то новое и косвенно пробуждают любознательность. Ну, по крайней мере, уверяют ученые. Второе – это игра на музыкальных инструментах и пение. В 2016 году метаанализ нескольких исследований показал, что занятия музыкой улучшают неслуховые когнитивные функции, особенно память, внимание и распознавание образов. Авторы отметили, что музыкальное обучение положительно сказывается на исполнительном контроле и даже креативности. Результаты исследования позволяют рассматривать музыку как форму эффективной когнитивной тренировки. Ну и третье хобби – это стратегические игры, шахматы и головоломки. Ученые теперь ставят в один ряд с видеоиграми в жанре стратегии. В исследовании 2024 года ученые пришли к выводу, что такие игры потенциально могут улучшать внимание, скорость реакции и память, поскольку требуют планирования, управления ресурсами и тактического мышления.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: В преддверии Дня защиты детей и в рамках празднования Дня металлурга Карельский Акатыш приглашает всех юных жителей нашего города принять участие в конкурсе рисунков. Темы есть такие: «Мои родители – горняки, я рисую комбинат» и «Металлургия будущего». Работы принимаются до 1 июня включительно, с 15 часов. Работы можно приносить

каждой теме. Главный сюрприз организаторов конкурса – работы всех ребят покажут на большом LED-экране на главной площади Костомукша, и ваше творчество увидят сотни людей. Каждый участник получит, конечно же, диплом и сладкий приз. Победителям и призерам в номинациях вручат подарки от карельского Акатыша. Но я добавлю, что награждение победителей торжественно пройдет 8 июля на площади в рамках праздничной программы «Металлурги детям». Ну и Центр «Среда» приглашает детей и родителей на праздничный фестиваль 1 июня в 17:30 на спуске по улице Героев. Гостей праздника ждут веселые игры, скакалки-обручи, перетягивание каната, конкурс рисунков на асфальте, мастерская «Разрисуйка», будет танцевальный флешмоб и аквагрим от волонтеров отряда «Доброцентр». На мастер-классе твой воздушный змей можно будет создать и украсить своего змея. Также можно принести собственных воздушных змеев, чтобы принять участие в красивом общем запуске их у озера. Обязательно приходите 1 июня в 17:30 на спуске по улице Героев.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.

0: На что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и прямо сейчас пришло время запустить наш вкусный конкурс от кафе «Суши Биг». Здесь готовят быстро, вкусно и всегда с любовью. Для тех, кто ценит качество и вкус. В «Суши Биг» всегда ароматный кофе, возможность заказать доставку вкусной еды. Ну а кто предпочитает обедать или ужинать вне дома, всегда можно перекусить в уютной обстановке кафе «Суши Биг». Ну и сегодня, друзья, на кону у нас салат «Цезарь» с креветкой. И получит, сможет насладиться этим блюдом тот, кто по трем моим подсказкам назовет загаданное блюдо. Итак, это знаменитое традиционное русское блюдо, главная особенность которого заключается в невероятно сложном внутреннем наполнении. В классическом варианте начинки не перемешиваются, а укладываются слоями, причем так, чтобы блюдо не пропиталось соками другого слоя. По самой популярной версии Владимира Дали название блюда произошло от глагола «мять» или «гнуть». По другой, более экзотической версии название имеет финские корни от слова, которое переводится как «рыба». Во второй половине 19 века это блюдо произвело настоящий фурор в Европе, и знаменитый французский шеф-повар был настолько восхищен этим блюдом, что адаптировал его для французской кухни. Так вот, о каком блюде речь? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Автор пятого правильного ответа сможет отведать, на мой взгляд, не менее вкусный, чем загаданное блюдо, салат «Цезарь» с креветкой от кафе «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Ну, что я хочу сказать, друзья. Можно считать, что наш конкурс состоялся, хотя сегодня вот варианты разделились. Много кто прислал селедку под шубой. Видимо, вот тот факт, что все блюда раскладывались слоями, вот повлиял, скажем так, на ваш выбор. Есть варианты оливье, калач, но правильный ответ – это кулебяка. И прямо сейчас, так, заскриним ответы. И пятый правильный ответ пришел к нам от слушателя, чей телефон заканчивается на 2109. Ловите наши аплодисменты, поздравления, и в ответном сообщении я напишу вам, как вы сможете отведать салат «Цезарь» с креветкой от кафе «Суши Биг».

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть ведерко крылышек в острой хрустящей панировке от «Папы Ромы». По-моему, в конце дня очень актуально. Отличная возможность порадовать себя вкусным ужином, ну и не стоять у плиты хотя бы сегодняшний вечер, благодаря кулинарным талантам «Папы Ромы». И чтобы выиграть этот вкусный приз, вновь будем отгадывать слова в песне. Мы специальным звуковым сигналом зажарили одно неочевидное слово в известной песне. Давайте послушаем.

Собственно, вы все слышали, фрагмент песни прозвучал. Присылайте ваши варианты слова, которые мы спрятали за звуковым сигналом на номер 911-402-2040. И 10-й правильный ответ сегодня счастливый. Поехали!

0: Итак, творчество группы Артик и Асти знают все, кто участвовал в этом конкурсе. Это здорово. Немножко с песнями, вот именно со словами тут есть варианты. Правильный вариант – это слово «карма». Это слово мы сегодня зажарили. И 10-е СМС с правильным ответом пришло к нам с номера, который заканчивается на 2246. Ловите наши аплодисменты, мы вас поздравляем. Собственно, и всех участников сегодня тоже поздравляем, особенно тех, кто прислал правильный ответ. Но конкурс есть конкурс, и удача сегодня чуточку шире улыбнулась нашим победителям. Поэтому в ответном сообщении я пришлю вам, как вы сможете забрать свой приз и насладиться порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего настроения, прекрасного вечера. Оставайтесь с нами, а мы с вами услышимся завтра в 17 часов, как всегда, на местном.
1: Еще не вечер! Реклама на местном радио. Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П34-100-103-300-232.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сенаторы России обсудили в Карелии охрану госграницы. Вчера в региональном правительстве состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Участники заседания обсудили военно-стратегическую обстановку в Арктике, готовность механизмов территориальной обороны. Обсуждалась тема охраны государственной границы Российской Федерации и роль пограничных органов в обеспечении безопасности западных рубежей России. Предметом анализа стали состояние, проблемные вопросы и перспективы развития Беломорско-Балтийского канала. В Костомукше появится отделение неврологии. 1 июня в межрайонной больнице номер 1 откроется новое неврологическое отделение. Его возглавит Николай Королев. С этого года главный внештатный реабилитолог Минздрава Карелии. Пациенты неврологии, особенно с инсультами, требуют экстренного лечения, максимальной вовлеченности и долгого пути. Показать, как строится эта работа, смогут сотрудники регионального сосудистого центра. Они приедут в Костомукскую больницу летом, чтобы поделиться опытом. Кроме того, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заверил, что до конца года в больнице планируют запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Уже сегодня медучреждение оснащено цифровым рентген-комплексом, экспертной УЗИ и эндоскопической техникой. Внедряются новые методы лечения в ревматологии, гастроэнтерологии и онкологии. Хирурги выполняют высокотехнологичные операции. Нейросети будут контролировать школьников на экзаменах в Карелии. Министр Наталья Кармазина предупредила родителей и учеников о том, что экзамены в этом году будут контролировать при помощи нейросетей. Глава Министерства образования посоветовала выпускникам не пытаться списывать на заключительных экзаменах. Любые попытки воспользоваться шпаргалкой, телефоном или другим носителем информации приведут к отмене результатов с пересдачи в следующем году и штрафу до 5000 рублей, заявила Кармазина. Я напомню, ЕГЭ стартует 1 июня, на нем выпускники будут сдавать экзамен по выбору – историю, литературу или химию. А 2 июня пройдет первый госэкзамен по математике для выпускников 9 классов. В поселке Контаки вокруг здания УПК подрядчик наводит порядок и занимается обеспечением безопасности территории. В разрушенном здании УПК по периметру зашиты все дверные и оконные проемы. Исключена возможность несанкционированного проникновения на объект. На территории идет уборка крупногабаритного и мелкого мусора, шин и валовых деревьев. Власти города обращают внимание родителей, чьи несовершеннолетние дети проводят свободное время на этой территории и призывают провести беседы с подростками. Если акты вандализма и проникновения в здание повторятся, родители будут привлекать к ответственности. Водителя лишили прав за скрытый номер. Водитель двигался по автодороге с металлической штангой, установленной на переднем госномере. Устройство не давало считать номер. Автомобиль остановили сотрудники полиции, составили протокол, после чего суд лишил правонарушителя прав на 1 год и конфисковал устройство. Мужчина обжаловал решение во всех инстанциях, но кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов. Для привлечения к ответственности достаточно самого факта наличия устройства, которое конструктивно позволяет скрыть или изменить номер. Поэтому приговор и лишение прав оставили в силе. Во время монетной недели жители Карелии вернули в оборот более 1 000 000 рублей мелочью. Всего участники акции сдали 226 тысяч монет на сумму более 1 100 000 рублей. Это на треть больше по количеству и сумме по сравнению с акцией, проходившей весной прошлого года, рассказали в Нацбанке Карелии. К акции присоединились более 20 офисов банков в большинстве районов Карелии и несколько сетевых магазинов. Жители республики зачисляли сумму монет на счет в банке без ограничения по объему и без комиссии или обменивали монеты на банкноты. Я добавлю, чтобы вернуть монеты в обращение, не обязательно ждать очередной акции. Можно просто оплачивать ими товары и услуги. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомуша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомуше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно. В течение дня синоптики обещают небольшой снег, а воздух прогреется максимум до 7 градусов тепла. Ветер порывистый до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше будет плюс 2, плюс 7 градусов, небольшой дождь и ветер до 16 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подковье». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подковье» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подковье». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Сейчас крупный лещ далеко не редкость, но мало кто, кроме совсем уж правоверных лещатников, таскает с собой здоровенный ледобур под лунку в 200 с лишним миллиметров. А если в обычной лунке диаметром 130 миллиметров идет ровненький подлещик, и вдруг виснет здоровенный лещ кило этак на 2. Мало того, еще и подвести к лунке его удалось на леске в 12 сотых миллиметра. Жалко ведь упускать, так и сон потерять можно. На рыбалке с напарником вопрос решается очень просто. Всего-то надо иметь с собой обрезок доски шириной, равной рабочему диаметру бура, и длиной, примерно равной толщине льда. Доска вставляется в лунку, приятель без слабины держит леску с поймавшимся лещом, а свободная от лески и рыбы часть лунки рассверливается. Шнек при этом не отклоняется и идет строго вертикально. В результате получается овальное окно во льду с размерами 130 на 200 миллиметров. А этого более чем достаточно.
1: Не клюет.
2: Не только лещом единым красен последний лед. Судак тоже не прочь перекусить. И очень уж он не любит всякие металлические поводки и тройники. Но при не очень азартной охоте он может довольно аккуратно буквально слезать живца, подцепленного под спинной плавничок. Особенно если там тройник или даже двойник. А ведь можно применить подходящий по размеру одинарный крючок. Им надо проколоть спинку рыбешки там же, под спинным плавником, а потом продеть его насквозь, протащить леску и закрепить крючок за губу. Насаженный таким образом живец крепко держится на крючке. Хищник при поклевке не бросает его, уколовшись, и с крючка сорвать тоже не может.
1: Хороша уха.
2: Естественно, что кроме лещей и подлещиков на лунку приходят и сопливые колючие ерши. Не стоит их в сердцах бросать и оставлять на льду. Уха из них такая, что ни в каком ресторане не подадут. Чистить их не надо, только внутренности и жабры удалить. И не надо варить в марле, если вы не поклонник вареной тряпки. Лучше просто процедить бульон после варки мелочи. Приятного аппетита! И ни хвоста, ни чешуи!
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: «Весна» на местном радио. 104 FM. Включи весну. Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы
3: 370-09. Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Пышно и смешно». Стилист Михаил Ковшов составил рейтинг модных нарядов на выпускной. Эксперт посоветовал школьницам отказаться от пышных платьев-тортов с обилием декора. Вместо этого следует выбирать образы в стиле нулевых или десятых годов. Можно поискать вдохновение в субкультурных течениях, на ковровых дорожках и у фэшн-икон периода нулевых. Это можно обыграть очень современно, отметил стилист. При этом в список актуальных фасонов он включил платье-бюстье и бандо, и преимущественно длины мини, а также платье с экстремально заниженной талией и варианты из объемных, но легких тканей. А буквально несколькими днями ранее студентка Мичиганского колледжа в соцсетях разместила видео о том, как она оконфузилась на выпускном из-за наряда. Этот ролик завирусился в сети. Сначала девушка запечатлела себя в лифте в белом мини-платье с акцентным объемным подолом, украшенным воланами. Затем она продемонстрировала, как выходит на сцену учебного заведения в шапке и мантии выпускника, надетой поверх этого платья. При этом оборки на нем исказили силуэт девушки. Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров, люди не скупились на ироничные комментарии. «Я плачу, это выглядит как полный подгузник», смеялись одни. Сквидвард из Губка Боб, когда съел все, крабсбургеры накидывали другие. Ну и резюмировал впечатление от наряда главный комментарий. Чем больше смотришь, тем смешнее становится. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и бесспорно высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Botti». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране. Но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Дари.
1: Люби.
0: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

0: Вдохни, улыбнись, весна уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: на одной волне.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все знают.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.
2: Закрыв глаза, я вижу солнечный свет, но открывая только темноту. Город, в котором тебя уже нет,

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет,

все еще верю в то, что мы сможем друг друга понять. Да, со мной непросто, я тебе это говорил на первой встрече.

0: рассвет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.